0: English?
1: Я тебя люблю.
0: Тастим.
1: Te quiero.
2: Yes,
3: Шаябан Ким.
0: Шаябан Ким.